Ну, короче, санта на гак, а сака как. Махали на яйце, ты кони, вам тинга, ты кони, кау, кама, кало, лой. Ты кони, кото, трофана. Конгай, кото, трофана, кванта, кала, вати, квака, кану, квакала. Каси, как вата, кванга, ты. Ты мам, тинга, ты.